0: Christmas Dian Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Ла Кристина!
3: Вон Натале!
4: С Новым Годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселых Швен!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!